Все скажет музыка.

22 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Ухудшение краины.

0: Твоя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

22 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Улучшение краи.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Каждые 40 секунд в мире кто-то умирает от инсульта, потому что традиционные МРТ слишком громоздки для оперативной диагностики. Компания Hyperfine вывела медицину из стен клиник, создав сканер Swoop – портативный аппарат размером с чемодан. Используя технологию Ultra Low Field MRI, устройство работает при магнитном поле в 50 раз слабее обычных томографов. Это позволяет проводить сканирование прямо в карете скорой помощи, на дому у пациента или в полевом госпитале. Точность выявления геморрагического инсульта 95%, а время диагностики всего 3 минуты.
2: Техноджунгли.
1: Сомнения врачей относительно качества изображения понятны, ведь что такое маленькое и портативное устройство против полноценного аппарата? Да, разрешение ниже, но алгоритмы искусственного интеллекта восстанавливают детализацию через нейросети, обученные на 10 миллионах снимков. В Гане Swoop уже снизил смертность от инсультов на 30%. К 2030 году подобные устройства могут появиться в каждой бригаде неотложки, превратив золотой час спасения в золотые минуты. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техноджунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 329 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Официальный визит президента Беларуси в Индонезию широко освещается местными СМИ. В частности, отмечается, что достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко договоренности могут ускорить и углубить экономическое сотрудничество между Джакартой и Минском. Обе страны обладают взаимодополняемым экономическим потенциалом. Беларусь преуспевает в промышленном производстве и сельском хозяйстве, а Индонезия предлагает большой внутренний рынок и многочисленные инвестиционные возможности в стратегическом секторах. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко встретился с Олегом Садовским, которого в июне президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на должность председателя Комитета госконтроля Гомельской области. Руководители обсудили вопросы взаимодействия КГК с местными органами власти в сфере экономики, сельского хозяйства, контроля за соблюдением законодательства предприятиями различных форм собственности. В Гомеле состоятся мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Беларусь и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля в 10 утра состоится праздничное шествие по улице Советская. В нем примут участие ветераны, представители трудовых коллективов, общественных организаций, спортсмены и молодежь. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворье полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 8 минут, 8 секунд. В студии Артем Аникин.
5: И Константин, конечно же, Комко. Четверг, по факту, последний рабочий день перед длинными выходными.
4: Перед большим праздником. Днем независимости.
5: Само собой, где мы с Костей будем присутствовать.
4: Завтра возле Ледового дворца вечерком.
5: 8 вечера.
4: Раздавать будем подарки направо и налево. У нас их...
5: Стоп, налево тоже?
4: Направо, налево, прямо, где только вот люди будут нас окружать. Подарков у нас громадье.
5: Вот, кстати, насчет громадья, это вот он полностью прав, потому что у нас их столько много, что куда бы их деть-то все. Будет ли столько людей?
4: Столько людей на матч чемпионата мира ходят.
5: Тогда пойдет.
4: Тогда пойдет?
5: Тогда, тогда хорошо. Тогда я думаю, что один останется еще даже.
4: Это будет хорошо. Ну и завтра еще и жара спадет, вот это вот.
5: А жареное солнце?
4: Жареное солнце останется еще несколько миллиардов лет, чуть-чуть осталось там по астрономическим меркам, и только тогда перестанут выходить в эфир ультрастимуляторы.
5: А в записи?
4: В записи? Да, как это? Записи размагнитятся, к сожалению.
5: Ну, так, казалось бы, надежный план.
4: Но... Надежный был. А если на бересте напишем, то ла. В общем, и...
5: А откуда бересту-то взять?
4: Как? С берестового завода.
5: С берестового завода?
4: Да, ты что, не знаешь? У нас открылся завод по производству бересты.
5: Красиво.
4: Ну, у нас в параллельной вселенной.
5: Я вот, а этот завод сейчас, он с нами здесь?
4: У нас, на Добрышской. Ладно, не будем придумывать ничего. Тут ничего придумывать не надо, вон столько всего есть. Обо всем расскажем чуть попозже, а пока о музыке этого часа. А будет у нас Александра Стэн, «Липстик». Татьяна Куртукова, с добром. Пнау, your heart. Том Грин on Shadowboxing. А также Камрад, so good. Ну а сейчас начинает Никита Райс, тики-тики-там, доброе утро!

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Официант, что у вас сегодня? Какое фирменное блюдо будем в вашем заведении искусственного интеллекта употреблять?
2: Да все так же. Пойдем по странам, которые вылетают с чемпионата мира. И сегодня у нас Сенегал.
1: Вот зачем ты мне раздраконил?
2: Я тебе еще больше потом расскажу интересного. Но вообще главным национальным блюдом Сенегал является тьебудьен. Это ароматный рис, приготовленный в томатном соусе с рыбой и овощами.
1: Так.
2: То есть как бы можно, да?
1: Ну, пойдет. Я не рыбоед, но...
2: Добавляют еще туда петрушку, чеснок, капусту, морковь и баклажаны.
1: В Сенегале петрушка растет наша?
2: Добавляют.
1: Откуда у них наша
2: петрушка?
1: Может, мы экспортируем?
2: Лидеры по экспорту петрушки?
1: Конечно, в Сенегал.
2: Звучит. Также у них мафе. Это густое рагу в соусе из арахисовой пасты. Добавляется говядина или баранина, батат, овощи и подается с рисом.
1: Арахисовая паста и мясо? Ну, не знаю.
2: Что-то такое интересное, да?
1: Ну, у меня просто арахисовая паста. Я понимаю, что там другой вкус, чем я себе представляю, но все-таки.
2: Есть еще яса. Цыпленок или рыба, маринованный в большом количестве лука, лимонного сока, горчицы и уксуса. Что-то мне это яса напоминает.
1: Может, яса?
2: Нет, суть не в том. Просто я знаю одно мясо, которое маринуют в луке,
1: а,
2: лимонном соке,
1: буквы,
2: горчице.
1: Буквы им потеряли. Мясо.
2: Да, мне тоже вот так. После этого его жарят.
1: Это искусственный интеллект не дописывает, не договаривает.
2: Ну и также есть пряный сенегальский рис, который готовится в одном котле вместе с говядиной и бараниной. Тьебуяп. Тоже как
1: рис? Это плов по-нашему. Ну,
2: получается, пах... плов, а до этого были шашлыки, получается.
1: А до этого шашлыки. Короче, что-то они подсмотрели.
2: Ну, есть. А также у них есть баси сальте. Праздничный кускус из местного проса. Подается фрикадельками, овощами, маниокой и сладким соусом. Из изюма и белой фасоли.
1: Звучит как это, намешано как-то.
2: Намешано? Намешано звучит бисап. Традиционный напиток из высушенных цветов гибискуса, он же каркаде. Подает его ледяным, добавляет мяту, ваниль, а также немного апельсинового сока.
1: Я каркаде с 90-х не пробовал. Слава тебе, Господи.
2: Нет, мне очень нравится этот напиток. Я вот его люблю, но вот если в него сок добавить апельсиновый, что-то как-то такое себе, как по мне.
1: Ну попробуем. Сейчас вообще больше жидкости надо пить в такую погоду. Так что каркаде, не каркаде, а пейте.

0: Моя реклама.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Приложим немножечко льда к нашей
3: погоде.
2: Да, с
3: удовольствием.
2: Погоде.
3: Самая низкая температура 2 июля в Гомеле была в 2009 году. Плюс один было.
2: Плюс один? 2 июля?
3: Так точно.
2: Не хочу в 2009. Сегодня у нас 2 июля в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Что у нас с дорожной обстановкой?
2: Куда поедем мы сегодня, спрашиваем мы у нашей прекрасной карты.
1: Мы поедем по старым адресам, по старым маршрутам, ну, те, кто живут в Гомеле. И знаем, что если едем из Белицы через мост, то на Фрунзе, перекресток с Интернациональной и Барыкина, придется немножечко постоять.
2: На Мохом переезде, там, где Гагарина и Бочкина,
1: там
2: кажется,
1: поезд,
2: поехал поезд.
1: И там сейчас затор.
2: Вдруг кто любит поезда посмотреть, вот вам туда сейчас.
1: Ну, если в начало только. Потому что если сзади, там сзади, там можно поезд не увидеть. Если ты попадешь в заднюю часть затора.
2: А если выйти из машины и через забор так голову высунуть?
1: А так можно?
2: Не знаю, да, не пробовал никогда.
1: Сразу вспомнил фильм «Хэнкок». Помнишь, когда? На перекрестке. Да, да уж. Не, не дай бог, конечно. Никольский переезд. Понятно. И что, все что ли? Эу, Гомель, ау, все разъехались. Люди!
2: Не, ну на Никольском-то есть. Я думаю, что будет немножко собираться еще. Где у нас получается? Немножко там, где Хатаевичи, печенье с улицей Советской чуть-чуть есть.
1: А, ну да.
2: Совсем немножко.
1: На Барыкина сейчас вот Сосновой.
2: Там, где Советская, Николая Зибницкого и Ефремова, тоже чуть-чуть есть затор. Это все светофоры, господа. Это все светофоры.
1: Это они во всем виноваты. Запретить светофоры. Кардинально.
2: Однако...
1: Поставить живых людей. Мне кажется, хорошее очень это самое.
2: Провинившихся.
1: Людей, которые вот нарушают правила дорожного движения, все, работаешь светофором, стоишь там, вот ты будешь желтый, ты будешь красный, а ты зеленый. И они стоят такие с фонарями целый день, прикинь. Пока, по-моему, потом правила не будешь нарушать.
2: Не то, что нарушать не будешь правила. Ты бояться будешь этих правил, как огня.
1: А те, кто проедут на красный, берешь красным фонарем и взад. Ух!
2: Нет, те, кто на красный проехал, следующий перекресток становится так же.
1: А, ну да. Слушай, по-моему, мы изобрели какую-то дичь.
2: Очередной раз, что ты удивляешься.
1: Пенитенциарная система, ловите лайфхак.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Если вдруг кто-то лег поспать сегодня...
4: Я вот это вот ваше «если», я даже с утра кружочек записал. Я вчера лег поспать.
3: Вот
4: 2-0.
3: Зачем ты это сделал,
4: зачем
3: спрашивает.
4: Зачем спать? Потому что сегодня на работу.
3: Ну, молодец. Сходил?
4: Приехал.
3: Итак, давай пойдем по нисходящей. США, Босния и Герцеговина. 2-0. Буднично США обыгрывает.
4: Ну, здесь просто обязаны были.
3: Да, тут спокойно. Обязана была Англия обыграть Конго. Но там 2-1. И чтобы ты понимал, просто Англия 4-е место в рейтинге FIFA. Конго 46-е. Конго забили на 7-й минуте. Англия сумела отыграться на 75-й. А на 86-й только выйти вперед.
4: Короче, лидеры у нас в этом чемпионате мира догоняющие.
3: А какие-то. Чтобы удержать счет, сразу после гола тренер Англии выпустил 5-го защитника, чтобы просто счет удержать.
4: А ты видел вот эту штуку, когда кружочком окружает команда одного человека, и он ведет мяч? Могли бы так в ворота просто встать, там, сделать реально стенку и так?
3: В теории, да. Я думаю, что это план...
4: Под правилами не запрещено?
3: Никому еще даже нет, не запрещено. Ну и то, о чем ты сказал. Бельгия, Сенегал.
4: Я уже за Сенегал, не так хорошо, 2 гола таких красивых, особенно второй мне очень понравился.
3: Красавец,
4: прям.
3: Гол, 51-я минута, и казалось бы, да, все, игра завершена, но...
4: Ну, 2-1 могло быть.
3: 86-я минута, 2-1, 89-я минута, 2-2, и 120-я минута плюс 5 добавленного.
4: Пенальти.
3: Пенальти, который Бельгия реализует, и по факту можно смело сказать... О боже, мяч в воротах, бывает же такое. Это просто как-то зачем-то, почему-то, я не знаю. Я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, я бы, наверное...
4: Сергей, эта фраза была для тебя.
3: Да, пожалуйста. Ну просто нет, если вдруг кто не посмотрел, господа, это прям... Посмотрите это... обзор. 4 минуты, посмотрите просто обзор.
4: Я думаю, вчера в Бельгии закончился корвалол в аптеках.
3: И в соседних государствах тоже.
4: А потом все закончилось уже в барах.
3: Да, что сегодня? Испания, Австрия. Также Португалия, Хорватия и Швейцария, Алжир, но... Батэ сегодня играет с Гомелем на выезде 18:00.
4: На тоже выезде можно... в чемпионате
3: Бела... Да, место вылезет.
4: А что, поле есть.
3: Хорошая идея.
4: Хорошая идея, да, втихаря так, хоба.
3: А чего нет?
4: Неожиданно, да?
3: В команде замена. Вместо выбывшей Германии и Японии вступает Гомель и Батэ.
4: Было круто, пожелаем нашим ребятам удачи на самом деле. Ну и продолжим смотреть Карвалоль. Короче, этот нервный чемпионат мира по футболу. Что?

0: Утро-стимуляторы.
1: А завтра тоже День независимости. А вечером-то мы как выйдем на сцену возле Ледового
2: дворца? Как мы с микрофонами будем смотреться? Шикарно. Да. Дэнди.
1: И наши все, кто придет и на сцену попадет, будут шикарно смотреться с подарками от нашего радио и наших партнеров. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права, и позитив».
2: Также партнер Дня независимости Республики Беларусь – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарки и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1 напротив торгового центра «Секрет».
1: Медицинский центр «Белсона». Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.
2: Еще один партнер – компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи, Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.by.
1: В общем, много, много прям, это хорошо.
2: Ну, значит, нам будет что раздать, будет кому раздать и будет как раздать. Мы подготовили конкурсы. Интересно, интересно.
1: Интересно, так что готовьтесь, а еще готовьтесь, что немножко дождика будет.
2: Ну, я думаю, что дождь празднику не помеха. Там вкусный шашлык присутствует, конкурс развлечения присутствует. Что еще надо бы? А в такую жару дождик даже в плюс.
1: В плюс? Ну, приоткрою секрет, завтра где-то плюс 25-27, вот такое вот.
2: Ну, замечательно. Если будет легкий дождь моросить, я так тебе скажу, я сам буду прыгать и танцевать со всеми под этим дождем.
1: Запомнили, что сказал Аникин? Увидите танцующего трезвого человека, это Артем.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей —
2: Злобинский мясокомбинат.
1: Только натуральные продукты.
3: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Календарь событий Гомельщины в июле наполнен яркими и масштабными событиями. Накануне Октябрьский район встретил участников второго слета юных патриотов. А сегодня в Лоеве откроют городской стадион «Олимп». 8-11 июля в областном центре проведут фестиваль сатиры и юмора под названием «Белая ворона». А Лоевщина 18 июля встретит участников межрегионального фестиваля «Днепровская уха». Речицкий район пригласит 25 июля на фестиваль истории и культуры, посвященный году белорусской женщины. В День независимости Республики Беларусь 3 июля во всех районах области пройдут памятные акции и митинги, праздничные концерты, патриотические квесты. Кроме того, ожидаются авто- и велопробеги, открытие реализованных гражданских инициатив, фестивали народной кухни и многое другое. Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» объединит 3 июля тысячи голосов жителей Гомельщины. В 22:55 участники акции соберутся на центральных площадях областного и районных центров, чтобы вместе исполнить гимн любимой страны. В Гомеле открылся новый выставочный проект, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение и обмундирование солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее Гавриила Ващенко. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Продолжаем утро стимулировать. 8 часов 7 минут уже времени.
5: Звучит классная фраза. Мы уже 8 часов 7 минут продолжаем стимулировать.
4: Да, такая смена.
5: Смена. Вот.
4: Но на сегодняшнем дне ничего не закончится. Завтра день независимости, поэтому о подарках и наших партнерах обязательно нужно рассказать. Поэтому продолжаем. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране и внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.
5: Также с нами ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в «Белорусской хате» на Советской 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону код 44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением.
4: Еще один наш партнер – «Мультипак». «Мультипак» – это команда профессионалов, объединенных общей целью – улучшать качество жизни, используя передовые технологии и стремясь к безотходному производству. Строгий контроль качества, подтвержденный сертификатом «Халяль».
5: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
4: Вот такие вот у нас пока дела. Партнеров еще много. В общем, не забывайте следить за нами в инстаграм-аккаунте «Радио Гомель ФМ» и телеграм. Наш канал есть. «Гомель», нижнее подчеркивание «ФМ». Можете найти, но это латинскими буквами. Пишите, чтобы оно все отображалось. Ну а сейчас у меня на экране монитора отображается музыка этого часа. О ней и расскажу. В этом часе у нас будет Джесси Джей «Happy». Felix Jayen, now's a good time to be. Александр Воробьев, «Заново». Мэри Краймбрери, «Давай не ждать». А также «Мадонна», «Love Sensation». Ну а сейчас начнет елка. Проще. Доброе утро.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00. Голоса Беларуси.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну, не только настроение просыпается с нами, еще и праздники.
2: О, сегодня классные праздники. Всемирный день собаки.
1: О, какой собаки?
2: Любой собаки.
1: Шикарно. Всемирный день что, любой собаки.
2: Если у вас есть питомец в качестве собаки или собака в качестве питомца, то...
1: То...
2: За ушко почешите, вкусняшку дайте.
1: Ладно, ладно.
2: И погуляйте, там, ну, поводок увеличьте, радиус. Сегодня также праздник трезвенников и язвенников.
1: Всех трезвенников и язвенников с праздником.
2: С праздником. День сюрпризов отмечается. В общем, сюрпризы. Если желаем только хороших сюрпризов, естественно.
1: Это когда ты есть сюрприз, у тебя есть собака.
2: Угу. Приходишь домой, она у тебя уже что-то там есть.
1: С праздником.
2: День реки Лены. О, это в Якутии жил, там да. Это река Лена. Очень красивая река. Еще сегодня Всемирный день НЛО, он же день уфолога.
1: С уфологами согласен, с НЛО есть вопросы.
2: Это же уфологи, они изучают НЛО.
1: Я знаю.
2: То есть ты с одними согласен, а в другое...
1: Да.
2: Но они неопознанные. Просто их опознать надо.
1: Уфологов?
2: Летающие объекты.
1: Распознать уфологов.
2: Уфологов тоже. День дирижабля тоже сегодня отмечается. Ну и, наверное, тебя как-то тоже может коснуться. Международный день спортивного журналиста. Ты попадаешь хоть...
1: Косвенно, да.
2: Слово «спорт» есть, поэтому...
1: И немножко пишу.
2: Немножко пишешь, да?
1: Да, косвенно есть.
2: Вот, поздравляю. Ну и день малинового чизкейка.
1: Ну, такое.
2: В разных странах еще есть разные праздники. В Перу отмечается День изобретателя и ученого. Вот, боже ж мой, серьезно? В США отмечается День «Я забыл». Называется «Я забыл». Ну, а в Норвегии День короля Улафа V отмечает, с чем мы...
1: Поздравляем.
2: Товарища короля.
1: Поздравляем пятого.
2: Очередного.
1: А почему пятого поздравляем второго?
2: Второго? Ну, не знаю. Второго поздравляем пятого. Ну, бывает такое.

0: Твоя реклама.
1: В «Пятом элементе» только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса «Эковакс Т30С Prime Omni» с автоматическим подъемом мопов на ковре, со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Я знаю, что было теплее.
3: Было теплее, но не факт, потому что самая высокая температура в Гомеле 2 июля была в 2016 году. А сколько?
2: 33?
3: Нет, 31.
2: 31? О, сегодня рекорд должны побить. Побить должны, потому что сегодня, 22 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Есть событие, которое, я считаю, мы с тобой должны отметить и отпраздновать.
2: Прям вот так вот.
1: Сейчас поймешь весь цимис. Ты же с компьютерами немножко работаешь.
2: Ну, с компьютером я так пользуюсь. Уверенный пользователь.
1: Программы-архиваторы знаешь.
2: ZIP?
1: Есть 7-ZIP, а есть...
2: Этот самый еще...
1: WinRAR.
2: WinRAR, да.
1: Да. Спустя миллиарды лет WinRAR получила обновление.
2: Зачем?
1: Зачем, а почему? Потому что...
2: Мысль, оно же так все...
1: Появился челлендж в интернете.
2: Так.
1: Покупать WinRAR.
2: Она же бесплатная.
1: Нет, она там есть, там продо-период, но
2: не, ну...
1: 40 дней стекал, ты закрываешь и пользуешься.
2: Были всегда крякнутый WinRAR-чик, это прям классика.
1: Так вот, благодаря этим самым... вот эти вот челленджи, вот этим самым платежам, у них появились наконец-таки деньги на обновление, да.
2: А что они обновили? Иконку на столе?
1: Не знаю, не указано, что обновили, но вот новая версия вышла вчера ночью. И написали: ребята, благодаря всем вашим недавним платежам мы смогли разработать более новую и более современную версию. Пожалуйста,
2: спасибо за эти спасибо за эти $15, которые мы собрали за 20-30 лет. Да.
1: Пользователи говорят: мы хотим новое, мы готовы дальше попить.
2: Мы хотим Pro и Pro Max версию.
1: Разработчики написали: мы не ожидали такой активности, потому что они узнали просто, то есть они же не ждали, да, а тут резко начали падать деньги на счет. И звонит бухгалтер: у нас на счету есть деньги. В смысле, подожди.
2: Это мошенники, не ведитесь.
1: Проект уже давно закопали. Нет, вот, пожалуйста.
2: Слушай, прикольно. А мне просто интересно, чисто техническое, что они там могли обновить такого?
1: Он может, просто более алгоритм сжатия, более качественный.
2: WinRAR, по-моему, автомат Калашникова такой в мире программ.
1: Нет,
2: простой.
1: WinRAR — это М-ка. Автомат Калашникова — это 7-ZIP, который разработал российский программист.
2: А, ну, да.
1: Разработал такой... Все, польза, код открытый, сами допилите как-нибудь.
2: Мне не жалко.
1: Да, а эти вот обновления. С обновлением тебя, Костя.
2: А какую бы ты программку еще хотел обновить? Какая у нас долго там вот общая?
1: Total Commander.
2: Кстати, да. Обновите Total, вы че?
1: Хоть что-нибудь, искусственный цвет туда добавьте.
2: Надоело эти цифры вот эти вбивать кода.

0: нас рекламируются все.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Лысая минутка на Гомеле ФМ.
4: Я обожаю, когда вот эти придумываешь названия, вот эти все странно непонятные. Ну, жгите, жгите.
3: 26-й год. Мужская лысина снова в тренде.
4: Да.
3: Дизайнеры запускают различные украшения специально для лысиков. Вот, выпустили интервью с одним дизайнером, который подтвердил, что лысина снова в моде. В 80-х и 90-х годах отсутствие волос считало нормой. Вот, Брюс Уиллис вообще рулил. Самая главная лысина Голливуда.
4: Брутальность просто. Брутальность. Потом уже Джейсон Стейтем и все остальные.
3: Ну, это уже, да, такое на волне. Ну и вообще, если кто помнит 90-е, лысина еще и показывала, ну, зачастую было видно, кто ты, что ты и откуда ты.
4: Факт.
3: Просто потом рынок пластической хирургии взялся за это дело и начал активно продвигать пересадку волос. Ну и поэтому как бы вот лысина...
4: Помним рекламы.
3: Вот, то есть понятно, у кого она там была уже, это уже там условный тот же Стэтэм и другие известные актеры там лысые, это ладно. Ну вот сейчас же заметил, да, молодежь ходит вот эти одуваны на голове.
4: Я вообще не понимаю, как они
3: завивка.
4: Ходят. Да, это вот жарко.
3: Ай, пускай ходят, господи. Это пройдет все равно.
4: Ну ладно.
3: Начнут лысые возрождаться, вон... У нас в наше время такие ребята не ходили. Вот до первого подъезда, а там уже ждут ребята с машинкой. Ну что? Ладно, что было, то было. У каждого поколения...
4: Жесткий ты парень.
3: У каждого поколения свое. Вот. Ну, а что делать?
4: Да, что поделать, да?
3: Слушай, был бы у нас... кстати, у меня новость будет еще и про это поколение. Чуть попозже расскажу, так что дождитесь, и все будет.
4: Ответа оператора.
3: Ответа оператора, а мы здесь.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт».

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем говорить о партнерах. Завтра День независимости Республики Беларусь, и мы вечером будем находиться на площадке возле Ледового дворца, разыгрывать по эти самые подарки, которых громадье. Наши партнеры – Мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов. Это не шутки.
2: Наш партнер – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон – код 29-383-1473.
1: Еще один наш партнер – туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.
2: Еще один наш партнер – IT-компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт» – когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.
1: «Мибай». В Мибай оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Мибай.
2: Ну что ж, наверное, мне стоит попрощаться. Я пойду на футбольные свои дела.
1: Да, сегодня у тебя последний день турнира.
2: День турнира, 8-й по счету. Я уже шашлычок немножечко.
1: Поджарился на солнышке.
2: Я тебя удивлю, у меня в рюкзаке крем от загара, которым я пользуюсь активно.
1: Погода это хорошая, это все под заказ, я так понимаю? Как раз?
2: Да. Вот 8 дней мы жарились, запекались, даже немножко шкварчали.
1: Кожаный колобок такой получился.
2: Получается, да. Поэтому всем хороших выходных от Артема Аникина. Увидимся завтра с вами на Ледовом дворце. Костя, тебе хорошего дня.
1: Спасибо большое. Ну, а пока у нас Арсеньева завершает час, не такая.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Официальный визит президента Беларуси в Индонезию широко освещается местными СМИ. В частности, отмечается, что достигнутые в ходе визита Александра Лукашенко договоренности могут ускорить и углубить экономическое сотрудничество между Джакартой и Минском. Обе страны обладают взаимодополняемым экономическим потенциалом. Беларусь преуспевает в промышленном производстве и сельском хозяйстве, а Индонезия предлагает большой внутренний рынок и многочисленные инвестиционные возможности в стратегическом секторах. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко встретился с Олегом Садовским, которого в июне президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал на должность председателя Комитета госконтроля Гомельской области. Руководители обсудили вопросы взаимодействия КГК с местными органами власти в сфере экономики, сельского хозяйства, контроля за соблюдением законодательства предприятиями различных форм собственности. В Гомеле состоятся мероприятия, посвященные Дню независимости Республики Беларусь и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля в 10 утра состоится праздничное шествие по улице Советская. В нем примут участие ветераны, представители трудовых коллективов, общественных организаций, спортсмены и молодежь. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворье полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9:07. Ну что ж, остался я один в эфире. Артему удачи. Последний день сегодня кожаного мяча турнира, поэтому, ну, дела такие. Но у нас еще час впереди, так что много интересного еще успею рассказать. Надеюсь, но для начала еще один наш партнер. Завтра День независимости Республики Беларусь. Отмечаем возле Ледового дворца на площадке. Вечерком с Артемом будем разыгрывать подарки. Планы на день. Едем в Мандарин. Нужен шопинг? Едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте. Да, пока я у себя тут в студии. У нас на улице продолжается жара. Как это пелось в песне? Тополиный пух, жара. Июль. Кстати, рыжий из Иванушек наконец-то объяснил, почему поется именно июль, а не июнь, когда реально цветет вот этот самый тополь, и пух, и жара. Вот. Просто сам автор текста родом из Томска, где тополя часто цветут ближе к середине лета, потому что в Томске он немножко такой северный город получается. Так что все нормально, тайна тысячелетия раскрыта, с чем я всех и поздравляю. Ну а пока о музыке этого часа. В этом часе Карина Ерофеева «Кропка». Дон Диабло «Радио Бэби». Филипп Киркоров «Не кричи». Оффенбах «Over You». А также «Руки вверх» с композицией «Сияй». Ну а начиная час, Алекс Уоррен, «Пэссенджер». Всем еще раз доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: и кропка.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Мибай. Официальная розничная сеть техники Xiaomi. Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну, теперь минутка молодости на Гомер ФМ. Сегодня затрагивали тему молодежи, так называемые зумеры. Но сейчас уже альфа, по-моему, молодежи считается. Зумеры уже так, среднего возраста. Но, бытует такое мнение, что вот зумеры, ну, тупые, сказал бы Задорнов. Но нет, у них просто цифровое мышление. Ученые доказали, что у молодежи мозг просто работает совершенно иначе, чем у предыдущих поколений, в частности, вот моего. А все из-за цифровизации, естественно. Были бы у нас в наши годы смартфончики, интернет и прочее, я думаю, что было бы то же самое вообще. А может быть, еще и похуже. Молодежь не тупее, она просто развивает другие навыки. Они, зумеры эти, намного быстрее родители обрабатывают огромные потоки информации. И сейчас, если раньше нужно было держать много информации в голове, то есть мы читали, учили, собирали, то сейчас, в принципе, автоматически окей, Google там, или Яндекс, или еще какая-нибудь поисковая системка, и про ИИ я вообще молчу. И что тебе надо, ты можешь узнать просто в секунду. Нам для этого нужно было либо искать старших товарищей, интересоваться, либо идти и в библиотеку, как говорится, вперед, в книжки, ныряй. А вот из-за цифрового мышления поэтому так и кажется. Кстати, за это приходится платить. Большинство людей в возрасте 16 до 28 лет жалуются на забывчивость, неспособность сфокусироваться на чем-то одном, и такая ватность в голове при выполнении рутинных задач. Но это, я думаю, у кого дети есть или знакомые подобного возраста, думаю, сами это замечали. А может, вы такого возраста, задумайтесь. Также среди причин влияния информации, чрезмерное потребление контента соцсетей, хроническая усталость и недосып. Где-то ж устают, чему-то не досыпают. Так что, общаясь с молодежью, не забывайте, что они не виноваты. У них просто цифровизированный такой мозг. Практически киборги. Хорошо, хоть не убийцы. И на этом спасибо. Филипп Киркоров продолжает наш эфир «Не кричи».

Сегодня, 2 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Время порекомендовать кино. Давненько не рекомендовал я ничего такого эдакого. В частности, южнокорейского кинематографа, который сейчас во всем мире на очень хорошем счету. И вспомнил я про фильм, который посмотрел тоже на прошлых выходных, по-моему. Тоже случайно на глаза попалось мне в инсте кусочек. Я такой: о, я же давно хотел посмотреть фильм. И посмотрел. Так вот, что за кино? Фильм 2019 года. Фильм для любителей жанра. Триллер, боевик, криминал, детектив. Фильм называется «Гангстер, коп и дьявол». Вот такое вот название. Ну и судя по названию, можно догадаться, что все трое будут в этом фильме. Но это не фантастика, к сожалению, потому что такое бывает. В фильме описаны события 2005 года. Криминальный босс провинциального городка подвергается нападению серийного маньяка и оказывается единственной выжившей жертвой. Отбился, не на того напал. В полном смысле этого слова. Но тут репутация-то его подмочена и среди товарищей по опасному бизнесу. И единственный способ восстановить авторитет в глазах братвы – это найти нападавшего и отомстить. А еще местный детектив со своей полицейской душой ненавидит организованную преступность, еще и приходится и этого маньяка ловить, придется объединить силы с бандитом. В общем, классика. Белая, черная и объединяется против еще большего зла. Ну и что там получилось в итоге? А получилось, что у нас на Кинопоиске 7,3 оценка, на IMDb 7 баллов. В общем, русскоязычной аудитории зашло побольше. Ну, серьезно, там классная игра актеров, харизматичные оба, что полицейский, что этот босс криминальный. Вообще красава, актер, прям 5 баллов. Имена не буду называть, они вам вряд ли чего скажут. Я думаю, если посмотрите, то просто: о, этого я видел, этого я знаю. Так что для любителей жанра, естественно, это не для детей фильм. «Гангстер, коп и дьявол» вполне себе очень такой классный фильм на вечерок. Фильм 2019 года. Вот такие у меня сегодня рекомендации. Я продолжаю эфир Оливия Дин. «Man I Need».

0: нас рекламируются все.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
8: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Музыка твоей страны.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка романтики на Гобель ФМ. Как только не исхищряются парни, чтобы сделать своей девушке предложение руки и сердца, на что только не идут. Кто-то покупает очень дорогие там кольца, везет в какое-нибудь супер-мега-необычное место там в горах. В общем, всякое по-разному бывает. Вот, ну, те, кто делал, ну, красиво, как он считает, тот знает. Можно, конечно, просто сказать «выходи за меня», но потом, как говорится, ну, сказал и сказал. Хотя не факт, что красивое предложение руки и сердца гарантирует дальнейшую красивую жизнь в браке, к сожалению. Ну вот в Нью-Йорке произошла история на днях. Там парень сделал девушке предложение на шпиле Empire State Building. Раньше, насколько я помню, это было самое высокое здание у них в Нью-Йорке, так точно. Ну, сейчас уже даже не смотрел, ну, неважно. Назовем это на очень высоко. Тут еще и целый шпиль. Развернул там он баннер, не просто там что-то сказал. Развернул баннер с надписью «Когда сила любви победит любовь к власти, на земле воцарится мир». О, как! Женихи. Представьте себе. Вот. Причем я так подозреваю, что девушка была в курсе всего происходящего и тоже решила подыграть, потому что они оделись в черное, нацепили маски и поднялись выше зон для посетителей на высоту, привздумайтесь, 443 метра, почти полкилометра над землей. Причем за ними там уже подняли полицейский вертолет, чтобы следили. Ну и позднее полицейские, естественно, их арестовали. Потому что так делать на самом деле нельзя. Непонятно, к чему это может привести. Могло быть очень трагичное положение, но эти ребята, видимо, не первый раз подобным занимается. В общем, красиво, конечно, романтично, но немножко противозаконно. Надеюсь, их очень сильно не накажут, ну, отделаются каким-нибудь штрафом, предупреждением и пожеланием долгой и счастливой жизни. Так что задумайте сделать красиво, ну, закон хотя бы старайтесь не нарушать, а лучше не нарушать вообще. Придумайте что-нибудь поприземленней. Час продолжает Тимур Родригес, «Чао, бомбино».

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну и в завершении сегодняшнего эфира минутка возмездия на Гомель FM. Я люблю такие истории. Мне такое нравится, потому что я с таким тоже сталкивался. К сожалению, да, и думаю, многие из наших слушателей тоже попадали в подобные ситуации. Мужчина рассказал свою историю за границами. Живет мужчина. Вот, поделился он в интернетах тем, что много-много лет назад он учился в школе, и там был задира. Местный человек, который его вечно задирал, в общем, доводил, ну, другими словами, новым словом, булил, понимаешь ли, молодого человека. Поэтому он был даже вынужден перевестись в другое учебное заведение. Но прошли годы, и вот этот задираемый стал владельцем собственной компании. Вот, а задира, оказывается, пришел и в эту компанию решил устроиться. Видимо, даже забыл про этого парня, кто он, что он, как его зовут. Ну и когда директор нынешний увидел его резюме, сказал HR, что я знаю, он умный, но будь осторожна. Он там ходят слухи, что он с коллегами-женщинами на своем предыдущем месте работы общался нехорошо. Ну, он соврал, говорит, конечно, но HR сразу выбросил его в корзину, это самое резюме. Говорит, парень не знает, почему его не взяли. Говорит, а я знаю, и мне хорошо. По мне так вполне себе такое возмездие нормальное, человеческое, простое, так что не задирайте слабых. Еще неизвестно, как жизнь повернется, и не придется ли вам потом бить поклон, так сказать, идти на поклон к этим людям. Вообще друг друга не обижайте. Все, у нас рабочая неделя завершилась онлайн, как говорится. Услышимся завтра и увидимся возле Ледового дворца вечером на площадке. Будем отмечать вместе День независимости. Ну а с вами были Артем Аникин, Константин Комков. Всем отличного дня и до завтра. Call me up!

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отметил весомые достижения лесоводов. Более 40% территории Беларуси покрыты лесом. Президент поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой – 90-летием с момента образования органа управления лесным хозяйством. К новостям региона. В ходе визита на Гомельщину председатель Ассоциации Белорусская Федерация Футбола Евгений Булойчик посетил спортивные объекты региона. Одна из точек в маршруте – стадион «Луч» в Гомеле, где обсудили реконструкцию футбольного поля. В настоящее время ведется замена натурального газона на современное искусственное покрытие, чтобы повысить качество тренировочного процесса. Сегодня руководитель продолжит работать в Гомельской области. В регионе продолжается реализация проектов, которые стали победителями конкурсного отбора гражданских инициатив. В деревне Конотоп Наравлянского района открылась гражданская инициатива «Пой душа, цвети село». Было приобретено оборудование для мобильной сценической площадки. Главная цель – объединить жителей населенного пункта разных поколений для проведения больших праздников и душевных встреч с земляками. Еще одна информация в завершении выпуска. Вузы Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. И по 12 июля состоится зачисление абитуриентов. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
1: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую минуту на планете вырубают 40 футбольных полей леса. Команда инженеров из Финляндии решила бороться с этим, создав дроны-семена DropSeed. Их цель – сажать деревья в 10 раз быстрее человека, добираясь в самые труднодоступные

порядка 1 миллиарда деревьев. Это не просто гаджет, это симбиоз технологий и природы, где каждый дрон становится семенем новой жизни. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса. Техноджунгли.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от маркетолога санатория «Золотые пески» Сидляровой Елены Андреевны.
1: Моя прабабушка Прищепова Ефросинья Тихоновна жила в деревне Дуброво Брагинского района. Жили в большом красивом доме в 10 километрах от Днепра. Когда в деревню пришли немцы, то решили остановиться в самом лучшем доме, доме прабабушки. «Матка, дом у тебя хороший, но он будет пуф», — говорили они, и все понимали, что деревню сожгут. Вёску спалили полностью. Сказали, что нужно эвакуироваться в Хойники. С собой взяли только детей. Когда немцы отступили, вернулись в деревню, но домов не было. Все сожгли. В соседней деревне нашли маленький домик. Поселились туда вместе с другой семьей. Условия были плохие. Беднота. Бабушка из одеяла сшила себе юбку. Посуды не было. Большая гильза заменила ведро, а маленькая гильза использовалась вместо кружки. В Хойникском лесу брали бревна и потихоньку стали восстанавливать родную деревню Дуброву. На всю деревню было 3 мужчины. Во время войны погиб и сын прабабушки, Вороненко Тихон Тихонович, при форсировании реки Одр.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Твоя реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
4: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
5: Дай мне ударных!
4: Радиовечеринка «Электроника без границ».
6: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусские с победы стартовали на первенстве Европы по хоккею на траве. Континентальный форум во втором дивизионе в формате 5-5 проходит в Грузии. Участие в соревнованиях принимают команды из 5 стран. В первом матче наши девушки со счетом 9-0 разгромили сверстниц из Словакии. На турнире белорусские выступают под национальным флагом. Сегодня белорусские спортсменки встречаются с командами Армении и России. В пятницу белорусская сборная встретится с хоккеистками Болгарии. Две лучшие команды из квинтета выйдут в субботний финал. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко одержала вторую победу на Уимблдонском турнире. В матче второго раунда первая ракетка планеты обыграла в двух сетах американскую теннисистку Маккартни Кеслер, которая занимает 57-е место в мировом рейтинге. Счет 6-1, 7-6. Во второй партии белоруска уступила 2-5, потом сумела перевести игру на тай-брейк и в итоге добилась успеха. В стартовой встрече Сабаленко переиграла сербку Теодору Костович 6-2, 6-3, а в 1/16 финала ее соперницей будет представительница Латвии Елена Остапенко. Брест принимает открытый чемпионат Беларуси по академической гребле. На соревнования заявились лучшие гребцы из всех регионов Беларуси, а также гости из России и Таиланда. За 12 комплектов наград поспорят более 180 спортсменов. Программу форума открыли предварительные заезды в одиночках и двойках распашных. Медали в этих видах будут разыграны сегодня. 3 июля состоятся финалы в двойках и четверках. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Мибай. Официальная розничная сеть техники Xiaomi. Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
1: Музыка твоей страны.

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Беларусь и Индонезия подписали пакет документов по итогам переговоров. Одобрена дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества на 2026-30 годы. Среди подписанных документов – меморандум о сотрудничестве по промышленной кооперации и соглашение о взаимодействии в научно-технической сфере. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества. Выдача сертификатов централизованного тестирования стартовала на Гомельщине. Получить их можно непосредственно в пунктах прохождения экзаменов. Обычно в первые дни наплыв абитуриентов большой. Для удобства организованы отдельные кабинеты для выдачи сертификатов по каждому предмету. Это позволяет избежать очередей. Получить сертификат можно в будние дни с 9 до 18 часов. В период работы приемной комиссии с 12 по 17 июля выдача будет осуществляться без выходных. Матерей детей, родившихся накануне Дня независимости, поздравили в Гомеле. Совместная акция БРСМ и ГАИ под названием «Подарунок для немовляти» прошла в областном роддоме. Акция призвана показать, что патриотизм начинается с семьи, с заботы о матери и детях. Для каждой семьи подготовили комплекты одежды с национальной символикой и вещи, необходимые для первых дней жизни. Еще один старинный замок вернулся на карту Беларуси благодаря археологам. Ранее неизвестный объект фортификации Великого княжества Литовского обнаружили в Гомельской области. Археологическая экспедиция Института истории Национальной академии наук работает в Наровлянском районе. В ходе исследований в деревне Антонов обнаружены конструкции ранее не описанных наукой строений оборонительного двора или замка 16-17 веков. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами. Играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
8: Все мы изначально.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!
6: Музыка твоей страны.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения, в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В нашей стране люстры с плафонами и висюль

0: являлись проплешины. Заводы делали запасные части, но они редко появлялись в продаже. Советские хозяйки разбирали нижний ярус и крепили кристаллы туда, где их не хватало. Люстра смотрелась уже не так богато, зато была без дырок.
1: Олдскулы свело.
0: Люстра «Тюльпанчик». Этот осветительный прибор имел один большой плафон, выполненный в виде тюльпана. Обычно его использовали на кухне, либо в детской. Однако из-за того, что плафон был темным, свет получался желтоватым. Однако это не отменяет красоту стеклянной люстры. Люстра «Спутник» изготавливалась на Ереванском заводе в 60-х годах и была художественным ответом дизайнеров на запуск первого искусственного спутника Земли. Данная модель является иконой стиля эпохи «Mid-Century Modern». Такие латунные люстры в СССР использовались на небольших площадях, например, на кухне, в детской или в прихожей. Диаметр модели был 40 сантиметров, а общая высота с оригинальной трубкой – 55. Также, помимо оригинальной трубки подвески, могла использоваться и латунная цепь. Были еще люстры с подвесками из настоящего хрусталя, фарфоровые, а также югославские люстры, но их можно было достать в основном только, как говорили раньше, по блату и за сумасшедшие по тем временам деньги. Но и они все равно были у многих людей, а зачастую и по сей день спокойно себе висят в квартирах, напоминая былые времена. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение.

0: Покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Музыка твоей

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элита».

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
1: Техно-джунгли.
2: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Для белорусов достаточно работы в Индонезии и есть готовность серьезно развивать взаимодействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговоры с президентом Индонезии Прабова Субианта. Глава нашего государства также провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости. Программа мероприятий, посвященных Дню независимости и 82-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на Гомельщине будет насыщенной и нацелена на людей разных возрастов. Во всех районах области запланированы памятные митинги и шествия. Праздничные акции развернутся, торговые ряды, тематические локации. В Гомеле праздник откроет шествие руководства области, ветеранов и молодежи, трудовых коллективов по улице Советской в 10:00. Далее жители областного центра примут участие в митинге на площади труда в 10:15. На площади Ленина ведется активная подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню независимости Республики Беларусь. Площадь Ленина станет главной площадкой празднования Дня Республики в Гомеле. Объединив официальные церемонии и творческие выступления, завершение подготовительных работ запланировано в установленные сроки. С наступлением тепла свод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Хотела сказать, что сегодня пятница, но по ощущениям именно так. Но сегодня четверг, просто впереди выходные длинные, поэтому кажется, что пятница. А, кстати говоря, хочу вам сообщить, что со следующей недели меня не будет, я ухожу в отпуск, поэтому будет просто музычка у нас играть в дневном эфире, поэтому ждите меня, сильно не скучайте, хотя, может быть, скучайте наоборот. В общем, жду ваши приветики, можете писать. С вами Олеся Василькова, впереди 3 часа вместе со мной. И, конечно, с музыкой хорошей. Альваро Соли.

0: «Дьячок» от Никиты Белько. Снова нет.
1: Меня снова нет твоих сториз. И я забыл, если честно.
0: Так, впереди диджей Луис, Билли Джин.

Также в этом часе Ava Max, Loving Myself. Наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Туда можно присылать приветы, ну а также на Viber. Плюс 375-29-34-11-34-8.

0: удовольствием.
1: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор.

Рассказываем вам о партнерах Дня независимости Республики Беларусь. Это торговый центр «Мандарин Плаза». Планы на день? Едем в «Мандарин». Нужен шопинг? Едем в «Мандарин». Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте. Еще один партнер – это «Mi Buy». Официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия и широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в «Mi Buy».

0: тем развиваться. Водолей, неожиданная идея может оказаться очень хорошей. Рыба вас ждет повод взглянуть на привычные вещи как-то по-другому. У вас получится точно. Это был гороскоп на сегодня, 2 июля.
1: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Завтра у нас День независимости. Гомель-ФМ тоже будет принимать участие в концерте возле Ледового дворца. Будем раздавать подарочки. И у нас есть партнеры. IT-компания Elite Soft. Ваш бизнес, ваши правила. Elite Soft превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elite Soft, когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitesoft.by. Еще один партнер – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375 29 383 14 73.

0: У нас рекламируются все.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: О звездах, как обычно, вам рассказываю. Участник популярного дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что группа готовит свежий трек. «Мы воссоединились, но ждать чего-то новенького от нас однозначно нужно совсем скоро. Поэтому пока затравочка, скоро будут подробности, мы готовим трек». Кстати, в 2000-е годы коллектив был одним из самых популярных на эстраде. Их песни играли на всех каналах и радиостанциях. Я помню это время прекрасно. Официально группа прекратила существование в 2012 году, и после этого они начали успешные сольные карьеры, но через 10 лет решили вернуться к старому формату. В 2023 году воссоединились и представили первый за долгое время совместный трек под названием «Нежная». Ну а новиночку, конечно же, с нетерпением ждем.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
1: О партнерах вам рассказываем. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.
2: Лучшее не краины –

0: Ольга Серябкина не забыла, вот и Ирина Гладченко тоже про новости не
1: конечно,
0: забыла.
1: Конечно, я всегда о них помню. Всем привет передаю. Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто. Подробности их встречи в начале следующего часа. И хочу отметить, что сегодня в Лоеве после реконструкции открыли стадион «Олимп».
0: Вау, об этом и не только. Ирина расскажет в новостях. С вами Олеся Василькова. В следующем часе услышимся.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галайченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Об этом он заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Глава нашего государства также отметил, что Индонезия есть и будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.
5: Господин президент, неформально, абсолютно душевно хочу от всей делегации белорусской поблагодарить вас за тот дружеский, искренний, откровенный прием, который был предоставлен нашей делегации. Благодаря вашей физической активности мы вчера уже провели с вами хороший разговор, который послужит основанием и фундаментом для дальнейших наших шагов по улучшению отношений. Наши министры, члены правительства с индонезийской, белорусской стороны вчера, встречаясь, обсудили основные вопросы, основные направления нашей работы Беларуси в Индонезии, Индонезии в Беларуси. И я абсолютно убежден, что о многом уже договорились. Поэтому нам надо утвердить эти договоренности и без проволочки бюрократизма действовать. Только вперед по военным. Во время подготовки к этому визиту и находясь во второй раз уже в Индонезии за время своей президентской службы, я абсолютно убежден, что для белорусов работы в Индонезии достаточно. И мы готовы поработать серьезно, чтобы реализовать те цели, которые вы поставили перед своим гигантским народом и огромной страной. Господин президент, мы за короткий промежуток времени знакомства стали самыми близкими друзьями. И я сегодня утром подумал, что-то у вас такое есть, что притягивает к вам людей.
4: Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Президент Беларуси выразил уверенность, что у сторон есть все возможности, чтобы вскоре на улицах Джакарты и других городов Индонезии появились в большом количестве автомобили и другая техника, произведенная в Индонезии по белорусским технологиям. В Лове после реконструкции открыт стадион «Олимпа». Участие в торжественной церемонии приняли председатель облсполкома Иван Крупко и председатель Ассоциации Белорусской Федерации Футбола Евгений Булойчик. Спорткомплекс включает в себя хоккейную коробку, универсальную площадку для волейбола и баскетбола, площадку для воркаута, футбольное поле с синтетическим покрытием и беговыми дорожками. Оборудован также административно-бытовой блок. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Всем, кто только что присоединился, большой привет. Всем, кто на пляже, завидую, скоро тоже там буду. Напоминаю, что со следующей недели я ухожу в отпуск, поэтому не будет меня пару неделек, чуть даже больше. Будет играть музычка, надеюсь, будете скучать. С вами Олеся Василькова, но еще два часика будем вместе, поэтому слушаем, что будет впереди. Впереди Тедди Свимс, Guilty.

участием Miley Cyrus «End of the World». Попытка не удалась от Юлианы Карауловой. Тоже послушаем. Приветики пишем на Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Пока для вас Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring your love.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Худшее не краины.

Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомеле ФМ. С вами Олеся Василькова. Новый абсолютный температурный рекорд зарегистрирован в Словакии. На юго-западе страны воздух прогрелся до плюс 41,3 градусов. Этот показатель стал самым высоким за всю историю метеонаблюдений в республике. Предыдущий рекорд плюс 41 ровный градус был установлен днем ранее в другом населенном пункте. И получается, что максимальная температура в стране обновилась уже второй день подряд. Вот такое бывает. Очень жаришка там, видимо. Ну а в Словакии сейчас 12 часов 20 минут. А в Санкт-Петербурге на воду спустили рыболовное судно «Капитан Ипатов». Итак, что вам расскажу еще. Траулеры этого типа называют плавучими рыбозаводами. Их направляют на ловлю минтая и сельди. Судно способно добывать и перерабатывать до 60 тысяч тонн сырья в год. В общем-то, интересненько. Ну а в Санкт-Петербурге сейчас 13 часов 20 минут. Это было мировое

asphalte.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
1: И о партнерах подробнее рассказываю. Мебельный квартал – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, и точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутка. Еще один партнер – туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

0: нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

0: Завтра у нас 3 июля, День независимости Республики Беларусь. Гомель ФМ тоже будет возле Ледового дворца раздавать подарки. Расскажу от кого. Ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777 и насладитесь гастрономическим приключением. Еще один партнер – это компания «Автогрупп». Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
1: Музыка твоей страны. Куда не бывал.

вот конец. Не вешай нос и не сердись, пусть волны жизни вверх и вниз. А ты ищешь пристань ты для двух сердец. Куда не бывай.

0: попытка не удалась у Юлианы Карауловой, а у Ирины Гладченко все удается.
1: Конечно,
0: всегда.
1: Конечно, я всегда
0: что
1: готова.
0: Что расскажешь нам?
1: Очень много интересного подготовила. Продолжу вам рассказывать подробности встречи президентов Беларуси, а также Индонезии. Еще у нас интересная новость. Участники культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» приехали уже в Жлобин. Угу. И в День независимости в связи с праздничными мероприятиями, получается, органы внутренних дел будут переведены на усиленный вариант несения службы.
0: Хорошо, об этом не только. Слушаем новости. С вами Олеся Василькова. Со мной услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко встретился в Джакарте с президентом Индонезии Прабово Субианто. Во время беседы речь шла о сходстве глав двух государств.
4: Уважаемый президент, дорогой друг, я произнес это не как дежурную фразу «дорогой друг». Ты только что сказал, наверное, потому что мы схожи с вами по характеру, за короткий промежуток времени мы стали друзьями. А еще и потому, что мы хотим для своих народов добра. Мы хотим сделать богатыми, самодостаточными наши государства. Вы сказали, что я 13 лет тому назад был у вас визитом. Ну, вы так с сожалением это сказали. Я подумал, да, к сожалению, 13 лет назад, но в этом есть и положительное. Виден контраст, видна динамика, виден тот прогресс, который вы достигли за это время. Он потрясающий. И с борта самолета, и непосредственно находясь на вашей земле, мы видим, с какой скоростью вы идете к своим целям. Господин президент, вы очень правильно сказали. При этом я хочу подчеркнуть, что Беларусь является центральным государством в Европе. Именно в Беларуси находится центр Европы. Вы понимаете, между Ла-Маншем и Уральскими горами Беларусь – центр. И вы всегда можете на нас рассчитывать. Вы можете с территории Беларуси работать в Европе. И мы окажем вам в этом всяческую поддержку. Мы с вами друзья и будем в связи с этим делать все необходимое, чтобы вы когда-нибудь не пожалели о том, что с нами связались.
3: Глава нашего государства также провел исторические параллели между Беларусью и Индонезией, народы которых знают цену суверенитету и независимости.
4: Я очень вас благодарю за приглашение посетить эту цветущую страну и за гостеприимный прием, оказанный белорусской делегации в стране тысячи островов. После вашего избрания в 2024 году политический диалог и экономические связи между нашими странами заметно активизировались благодаря той активной позиции, позиции независимости, которую вы заняли. Главными принципами сотрудничества для нас являются взаимное уважение, готовность оказывать поддержку друг другу, в том числе на международной арене. Несмотря на географическую удаленность, между белорусами и индонезийцами много общего. Вам удается успешно воплощать в жизнь ваш девиз «Единство в многообразии», высеченный на государственном гербе страны. Прекрасно. В этом суть тоже нашей политики. В этом единстве сила вашего народа. Для белорусов важным историческим ориентиром стал девиз «Вместе за сильную процветающую Беларусь», созвучно с вашим девизом. Наши народы знают цену суверенитету и независимости. Как индонезийцы, так и белорусы суверенитет и независимость отстаивали в жесточайшей борьбе с иностранными захватчиками. Опыт, приобретенный в борьбе за право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей землей, положен в основу миролюбивой, но твердой и последовательной политики белорусского государства на современном этапе.
3: Беларусь и Индонезия уже заключили договор на десятки миллионов долларов. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговора с президентом Индонезии Прабово Субианто. Белорусский лидер отметил, что наша страна и Индонезия на международных площадках демонстрируют совпадение целей и поддерживают друг друга. К другим новостям. Участники культурно-образовательного проекта «Поезд памяти» приехали в Жлобин. Ребят приветствовал председатель Жлобинского райисполкома Сергей Ярец. Стоит отметить, проект «Поезд памяти» — это уникальная инициатива, направлена на сохранение исторической правды, воспитание патриотизма и любви к родине, к тем страничкам истории, которые мы должны беречь и передавать дальнейшему поколению. В День независимости в связи с праздничными мероприятиями личный состав органов внутренних дел Гомельской области переведен на усиленный вариант несения службы. В местах проведения массовых мероприятий и большого скопления людей будет обеспечиваться охрана общественного порядка. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Да, встречаем день с нами, точнее, со мной. С вами Олеся Василькова. Еще часик дорабатываю. Извините, конечно, ухожу в отпуск на недельки три. Чуть меньше даже. Поэтому меня в эфире не будет. Можете пожелать мне хорошего отпуска. Разве бывает-то плохой? Конечно, не бывает. Вот, очень соскучусь по работе. Приду с новыми силами. Буду снова вас развлекать в дневном эфире. С вами Олеся Василькова. Давайте продолжим. Расскажу о музыке. Романтик, это мод, намек на нас, послушаем.
2: Важен слово одна, что ты оставлен, нет. Мы так устроены, глаз нам помой.
1: Таня, не плачь, новиночка от группы Бис в этом часе.
2: Вокруг него. Таня, не плачь.
3: Я экспонат, ты мой.
1: Да-да, экспонат от Мии Бойки, тоже послушаем.
4: Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
2: Оставайся со мной.
1: Красивый трек от Сократа. Оставайся со мной в конце часа.
2: Алый закат.
1: А еще послушаем «Алый закат» от Сережи Лазарева.
2: Вылечит душу и сердце мое.
1: Приветики или поздравления кому-нибудь можете писать на наш Viber плюс 375 29 34 11 34 8.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри». Бар «Спички». Автошкола «Автомотив». Иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: Рассказываю вам про партнеров Дня независимости Республики Беларусь. Это уже завтра. Возле Ледового дворца Гомель ФМ будет тоже раздавать подарочки. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз вкусно, два быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один партнер – это бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А/1, напротив торгового центра «Секрет».
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

паре на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 30, плюс 34. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
0: Музыка твоей страны.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лучшие технологии, забота об экологии и улучшение качества жизни. Производим современную упаковку. Приглашаем специалистов на открытые вакансии. Достойная оплата, официальное трудоустройство, соцпакет и возможность заниматься спортом. Присоединяйтесь к лидерам.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с автоматическим подъемом мопов на ковре со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: У нас рекламируются все.

Немножечко о моде. Креативный директор дома моды Сен-Лоран Энтони Вакарелло включил в коллекцию весна-лето 2027 мужские прозрачные туфли. В течение многих лет, ну, этот тренд на прозрачную обувь ассоциировался с женской обувью, а теперь еще вот с мужской, видите ли, будет. В дефиле Сен-Лоран Парижа прозрачные туфли классической формы, ну, это такие, которые с длинными носами, вы поняли, сочетались в пальто, свободными костюмами и другими образами. Ну, естественно, такая новинка спровоцировала бурное обсуждение в соцсетях. Прозрачные мужские туфли вызвали неоднозначную реакцию. Много, кстати, было негативных отзывов. Ну, я читала отзывы эти, такое себе. Ну, ждем, когда мода на мужские прозрачные туфли дойдет и до нас. А может быть, уже дошла, я просто не знаю.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
1: И подробнее о наших партнерах рассказываем всю неделю. Медицинский центр Белсона, консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер – автошкола «Автомотив». Приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию А. Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях. Автомотив и права, и позитив.

0: все скажет музыка.
1: И не только музыка. Ирина Гладченко вот пришла, скажет
2: я
1: нам что-то про новости.
2: Я готова вам рассказать.
1: Давай.
2: А в частности, Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытие прямого авиарейса. И учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков.
1: Хорошо, будем в курсе об этом и не только. Сережа Лазарев для вас, Алый закат. Ну а с вами все три часа была я, Олеся Василькова. Напоминаю, что я ухожу в отпуск. Пожелайте мне хорошо отдохнуть. И вернусь с новыми силами, буду вас заряжать. Всем пока-пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый день. Александр Лукашенко предложил в сотрудничестве с Индонезией не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. Об этом он заявил в Жакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабова Субианта.
6: Сегодня на переговорах присутствуют представители ключевых ведомств Беларуси и Индонезии. Каждый из них уже обсудил с коллегами круг отраслевых задач. Это говорит об обоюдной нацеленности на активизацию всестороннего взаимодействия. И вы в шутку, но очень точно определили ход наших переговоров. Вы только что сказали, нам и делать практически нечего, потому что министры хорошо поработали. Это действительно так. Будем в этом направлении двигаться вперед. Потенциал нашего сотрудничества, господин президент, значительный. И дело не в том, что вы гигантская страна, мы по сравнению с вами невеликое государство, но мы обладаем нужными для вас технологиями и компетенциями. И мы в этом отношении готовы с вами работать. В этом плане нет закрытых тем. Мы никого не боимся, как и вы в Индонезии, потому что мы делаем это не против кого-то, а мы делаем это во благо наших стран и народов. Мы приветствуем решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Я уверен, что эта миссия дипломатическая будет рука об руку работать с белорусским посольством в Джакарте, поможет нарастить интенсивность контактов между нашими странами. Мы окажем, господин президент, всяческую поддержку тому человеку, которого вы направили в Беларусь, вашему послу. В декабре 2025 года подписали мы соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Это стало наиболее значимым моментом белорусского председательства в этом союзе в прошлом году. Мы с вами едины в намерении помочь деловым кругам максимально использовать преимущества, которые дает новый торговый режим. Я абсолютно, господин президент, убежден, что вскоре на улицах и не только Джакарты, но ваших городов и сел будут в большом количестве представлены автомобили, мотоциклы, произведенные по белорусским технологиям уже в Индонезии. Мы не хотим только торговать с вами. Это тоже неплохо. Но мы понимаем, что это не тот путь в современном мире. Поэтому, придя к вам со своей продукцией, если это нужно будет для вас, мы готовы обучить и подготовить достаточное количество ваших людей в Индонезии. Одно дело, когда вы направляете к нам студентов, для того, чтобы они получили образование в области инженерии, здравоохранения, других отраслях. Это долгий и очень нужный путь. Более короткий путь, который нами апробирован в других государствах, это обучение инженеров непосредственно на конвейере.
5: Беларусь и Индонезия договорились об установлении безвизового режима для поездок белорусских граждан, а также открытии прямого авиарейса. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в Джакарте по итогам переговоров с президентом Индонезии Прабова Субианта. Как сообщалось ранее, гражданам Индонезии Беларусь уже предоставила безвизовый режим на срок до 30 дней. В свою очередь, граждане Беларуси на данный момент въезжают в Индонезию по визам, которые оформляются в электронном виде или по прибытии. Учреждения высшего образования Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. А по 12 число состоится зачисление абитуриентов. Обязательным условием участия в приемной кампании на условиях целевой подготовки является наличие договора, подписанного абитуриентом и организацией-заказчиком кадров. По большинству специальностей также требуется, чтобы средний балл документа об образовании был не ниже 7. На наиболее востребованной экономикой специальности эта норма не распространяется. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». Мибай. Официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
9: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Уважаемые жители и гости Гомельской области. Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в садовом товариществе «Металлург-2» Жлобинского района горел дачный дом. В Корме по улице Пролетарской – легковой автомобиль, а в Светлогорске по улице Калинина – грузовой. К счастью, пострадавших на пожарах нет. Не обошлось и без инцидентов на воде. Из реки Сож в Гомеле по улице Набережной работниками освод спасен парень 2008 года рождения. Не пострадал. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила безопасности. Не перегружайте электросеть и следите за исправностью электропроводки. Помните также о правилах безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Берегите себя и своих близких.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалось шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая похавальня роду аскерков – основальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведен у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двум радами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подороже.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежев, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Ритм боковым фасадам задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма щільно примыкает былы монастырский комплекс, двухповерховый Г-подобный будинок. Зараз это место паломництва верующих христиан. У теперешний час у крипте Свято-Михайловского кафедрального собора по благословении епископа Туровского и Мазырского Стефана створены храм у гонор новомушеников и споведальников земли Полесской. Калі ехать сюды на машине с Гомеля, можно рухаться по дорозе М-10 до Калинкович, а затем по Р-31. Можно и на тягнику добраться до Калинкович, а оттуль на автобусе до Мазыра. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Тесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Соревнования с участием лучших легкоатлетов Беларуси и России пройдут в подмосковном Жуковском с 3 по 5 июля. В сектора и на дорожке выйдет 101 представитель нашей страны. Мужчины и женщины разыграют по 19 личных комплектов наград. В каждом виде программы выступят по 3 белорусских спортсмена. Также участники определят призеров в смешанных эстафетах 4 на 100 и 4 на 400 метров. Продолжаются матчи третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема». Белорусская теннисистка Ирина Шиманович в первом раунде уступила в трехсетовом поединке представительнице Швейцарии Виктории Голубич. Белорусская Арина Соболенко в стартовом поединке встречала сербской теннисисткой Теодорой Костович и победила в двух партиях. Финал женского одиночного разряда 139-го по счету уимблдонского турнира состоится 11 июля. А днем позже пройдет решающий поединок у мужчин. Стоит отметить, год назад чемпионами стали полька Иго Свентек и итальянец Янник Синнер. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Сеть

0: die. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси начался прием заявлений на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи значения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. В Гомеле открылся новый выставочный проект. Автор экспозиции Николай Киселев, увлеченный собиратель военных реликвий, участник движения реконструкторов и создатель патриотических проектов. Увидеть снаряжение обмундирования солдат, которые приближали победу, можно в картинной галерее Ващенко. В нашей стране открылся сезон охоты на медведя. Он продлится вплоть до 31 декабря. Разрешение на добычу животных распределяется двумя способами. В рамках охотничьих туров с белорусскими и иностранными охотниками, а также посредством еженедельных розыгрышей. Стаж охоты должен составлять не менее 3 лет. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомель FM на часах 16.06. У микрофона Аня Мишна. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Вместе с вами буду мысленно ловить вайб окончания летнего дня и предвкушение длинных выходных. А в этом часе мы поговорим о такой косметической процедуре, как маникюр. Не только для женщин, но и для мужчин. Не пропустите самое интересное. Оставайтесь на Гомель FM. Мы в этом часе послушаем. Вот когда чувства к человеку сильные и настоящие, то подсказки совсем не обязательные. Мона, компас.

Вместо привычной романтической истории и поиски второй половины, музыканты создали трек о любви к самому себе. Tokyo Hotel, How to Love.

День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

Друзья, давайте поговорим о такой знаменитой косметической процедуре, как маникюр. Ведь это не просто покраска ногтей, а древний ритуал выживания в цивилизованном обществе. А раньше показатели статуса были мозоли от меча, теперь это гладкие кутикулы без заусенцев. А вот процедура эта не только необходима, но и полезна. Как мужчинам, так и женщинам, и даже подросткам иногда нужна. Хоть и проходит совершенно по-разному. И, кстати, в книге рекордов Гиннесса есть действующий рекорд скорости за самый быстрый одиночный маникюр. Это барабанная дробь. 8 минут и 38 секунд. Вы представляете? За 8 минут только, не знаю, только спросить, как дела можно, не говоря уже о том, чтобы выбрать цвет, сериал, который в процессе посмотрим, а поговорить. А вот как же поговорить? Скоростной мастер лишает себя такого объема информации. А как же побыть мастером в роли психолога? Ну, это тоже важно. Важно что-то посоветовать, порекомендовать тоже бывает, поговорить о жизни. Это как минимум 2 часа. Рекорд рекордом, а пить кофе и делать маникюр — это что-то на личном и на самом душевном.

0: каких языках поет мир?
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Пишут, что женский маникюр – это психотерапия с запахом ацетона. Давайте разбираться, почему так смело пишут. Для женщин поход на маникюр, как я уже сказала ранее, это некий такой сакральный момент. Реальный побег от реальности хотя бы на 2 часа. А муки выбора – да, ведь самый стрессовый момент – это выбор цвета. Выбираешь один, а через 3 минуты... Понимаете, да, что этот цвет разрушает вашу жизнь? Да, бывает и такое. А в чем же суперсила этой процедуры? Потому что сразу после женщина чувствует себя богиней. Правда, следующие полчаса она не может открыть сумку, достать ключи или открыть крышку от палетки теней, потому что ногти еще якобы сохнут, несмотря на то, что это гель-лак. А вот почему вот мужской маникюр – это спецоперация. В тылу расскажу после прогноза погоды.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 3 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами даже сильные ливни. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: День независимости Республики Беларусь. Отметим вместе с Гомель-ФМ. 3 июля в 20:00. Приходи на площадку у Ледового дворца. Отрывайся с нами, играй и получай подарки. Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми». Медицинский центр «Белсона». Туроператор «Ростинг».
1: Ну что, дорогие мужчины, тема маникюра застала и вас. Это как в анекдоте. Мужчина говорит: «Ты мне еще на маникюр запиши». И записала. Сложно разрешаемый стереотип о том, что мужской маникюр – это не блестки и длина, а всего лишь удобство и эстетика. А вот почему же эта процедура в контексте мужчин называется спецоперация в тылу, расскажу прямо сейчас. Итак, мужчины чаще всего попадают на маникюр по двум причинам. Либо их привела за руку женщина, либо они поняли, что руки стали похожи на наждачного монстра. Далее стадия отрицания. Вначале мужчина сидит на стуле с видом заложника. «Мне лак не надо», хотя его никто не собирался наносить. А когда мастер достает аппарат фрезер, в глазах мужчины загорается профессиональный интерес. «О, у меня же в гараже такой же похожий инструмент есть». А вот самый опасный момент – это массаж в конце процедуры, массаж рук. Мужчина тает, понимает, что это лучшее, что было с ним за год, и начинает ходить на процедуру регулярно. Но друзьям говорит, что просто заусенец сорвал и пришлось зайти. Так в чем же польза процедуры? Это чистота и, конечно же, здоровье.

0: рекламируются все.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

друзья, осталось буквально несколько считанных минут до долгожданных длинных выходных. А у многих сегодня сокращенный день. Вот кому тоже повезло. А уже завтра вся страна отмечает праздник День независимости Республики Беларусь. Поэтому, друзья, не пропустите возможность поучаствовать в розыгрышах и получить призы за участие от команды Гомель-ФМ и партнеров. Ждем вас завтра в 20:00 на площадке у Ледового дворца. Отметим праздник вместе с Гомель-ФМ.

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: На Гомеле ФМ на часах 16:51. У микрофона Аня Мишна. А давайте поговорим про манифест вечернего четверга перед большими выходными. Мы слегка уставшие, но не сломались. Провозглашаем этот вечер зоной свободной от рабочих чатов и дедлайнов. Итак, закон медленного закрытия ноутбука. Ровно в 18:00 крышка должна захлопнуться со звуком петарды. А вот амнистия для будильников, ну что может быть прекраснее? Любой будильник, заведенный на завтра ранее 10 утра, со скоростью света безжалостно деактивируется. А вот пятничное алиби – это если кто-то напишет по работе, у вас есть заготовленный ответ. Хороших вам выходных! Вы уже мысленно в понедельнике, а физически вне зоны доступа. Хотя, может, просто звук сделать потише? Ну, мало ли что, может, что-нибудь с отчетом не так.

На часах 16:57, первый час подошел к концу, он просто промчался и пробежал. А я не прощаюсь, друзья, с вами, а встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Мота «Намек на нас». В треке замуровано само дыхание жизни, а каждая нота — это тайный знак.

0: Гомеле. 17 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил свой визит в Индонезию. Глава государства пообщался со своим коллегой Прабово Субианто. Белорусский лидер рассказал о важности двустороннего взаимодействия.
5: Ваше превосходительство, уважаемые члены делегации, представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз сердечно поблагодарить президента Республики Индонезия за приглашение посетить эту прекрасную страну и за тот радушный прием, который оказан белорусской делегации на индонезийской земле. Я с теплотой вспоминаю свой предыдущий визит в Индонезию, который состоялся в 2013 году, с удовлетворением отмечаю, как быстро меняется ваша прекрасная страна и уверенно растет ее экономика. До приезда в Индонезию я посетил Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику. Сегодня мы с краткосрочным визитом вежливости побудем в Мьянме. И вы представляете, это 2 миллиарда человек. 2 миллиарда в этих государствах проживает человек. Но я доволен тем, что в результате нашего визита в Индонезию, после наших переговоров с президентом Индонезии в Минске и благодаря работе нашего министров, членов правительства, членов всей делегации, представителей бизнеса, мы уже на сегодняшний день здесь заключили договоров на десятки миллионов долларов. Этот визит планировался нами с президентом Индонезии и мной год назад. Это я говорю для того, чтобы белорусы понимали, что данный визит – это абсолютно плановый. Давно мы договорились о том, что здесь встретимся, обсудим наши планы, как здесь говорили, дорожную карту, скорректируем ее, что мы и сделали. В этой связи я хотел бы сказать, что господин президент, мы счастливы в Беларуси, что в реализации намеченных планов в Индонезии, а они у вас громадные, вы увидели Беларусь. Для нас здесь есть непочатый край работы, огромная работа. Я еще раз хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, мы реализуем.
4: Далее Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Сегодня состоится встреча главы белорусского государства с президентом страны Мин Аун Хлайном. Лидеры, как планируется, проведут встречу в формате один на один для обсуждения наиболее актуальных вопросов белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и по другим направлениям. К слову, белорусский лидер уже прибыл в международный аэропорт Нейпиидо. Сегодня на таможенном переходе Красный Камень Брянской области беспилотник атаковал пассажирский автобус. Он принадлежал частному перевозчику и следовал по маршруту Минск-Гомель-Анапа. В салоне находились 19 пассажиров, пострадали два водителя, уроженцы Гомельской области. Им оказана необходимая медицинская помощь. Для эвакуации пассажиров и водителей из Гомеля направлена спецгруппа. И к новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай по телефону 8029-716-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вечер на Бумере
6: представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

на Гомель FM на часах 17:09. У микрофона Аня Мишина. Друзья, поздравляю, мы на целый час ближе к выходным, а это не может не радовать. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часть послушаем. Вот мы уже танцуем, моя. Трек о новых чувствах, которые иногда пугают своей идеальностью. Анна Асти, «Космические».

ставим громкость на максимум и вкушаем крутой трек. Диджей Куба, Rain Over Me. А продолжает наш вечер в 5 утра «Прыгнем в тачку». Что ж, беззаботное лето, дорожный вайб и море романтики.

0: выпуск новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».
4: Друзья, я в телеграме «Гомель, нижнее подчеркивание FM» с теми вечернего эфира писала вопрос. Какая песня заставляет вас мгновенно прибавить громкость в машине? Делитесь в комментариях. Возможно, именно эту песню мы поставим специально для вас. Прямо сейчас жду ваши варианты треков. А вот спросив у интернета, какую музыку чаще выбирают водители и почему, ответ таков. Согласно исследованиям, водители используют темп музыки как инструмент управления своим состоянием. Выбор, оказывается, зависит от конкретных условий. То есть быструю музыку включают чаще молодые водители и люди во время коротких поездок или когда едут по трассе. А вот медленную и умеренную музыку предпочитают водители в плотном городском потоке, в пробках или во время долгих утомительных поездок. Вы знаете, я словила себя на мысли, вот у меня нету своего какого-то любимого плейлиста. Не знаю, в Алисе тоже нету в отдельной папке с музыкой, там, на флешке, нет. Я всегда слушаю радио. Песни играют разные, ну, щелкай себе, пока не найдешь именно то, что тебе нужно, да, вот под ваше настроение. И всегда нахожу. Поэтому, конечно же, советую вам, друзья, слушать радио. А если это Гомель-ФМ, то это самый лучший выбор, конечно.
3: Голоса Беларуси.

0: Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке». Качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Завтра, 3 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

А давайте поговорим о странных словосочетаниях в русском языке, которые кажутся нелогичными, но так принято говорить, ничего уж не поделать. Итак, послушать аромат, а не понюхать. Понюхать так тоже считается правильным, это не ошибка, а вот послушать аромат – это выражение из мира парфюмерии. Консультанты в магазинах поясняют, что идея такая. Когда вы нюхаете, это быстро и, возможно, даже немножко грубовато. Это как проверить, не испортилась ли сметана в холодильнике. А когда вы слушаете аромат, это означает такую некую концентрацию момента, то есть улавливать все оттенки, будто слушаете музыку. А если Гомель FM, тут без лишних слов, прекрасно. Это ладно. Или вот еще фраза «служить в театре». Многие знаменитые актеры и руководители театров намеренно культивировали это слово, потому что играть звучало несерьезно, как будто актер просто забавляется. А театр — это как храм искусства. Да, в этом есть такая глубокая и правильная мысль. А вот почему корабли ходят, а не плавают, расскажу немножко позже.

друзья, вернемся к теме, почему же корабли не плавают, а ходят. Глагол «ходить» в древнерусском языке означал любое регулярное перемещение в пространстве. Причем корабли именно ходят, а не плывут, потому что речь идет о рейсе или регулярном движении, как автобус по расписанию. Если сказать «корабль плывет», то это про конкретный момент. А вот почему же солнце именно садится? Почему не закатывается, как наши глаза, когда нам что-то не нравится? Оказывается, это очень древняя метафора. Солнце воспринимали как живое существо, которое за день устает и садится отдохнуть. Вот так вот, друзья. А наше солнце потихоньку начинает собираться, передавать смену неоновым огням и предстоящим выходным.

А ведь мы все время от времени бросаем начатые дела. То ли приоритет меняется, или все дело во времени, а может и совсем в чем-то другом. А это порождает такое слово, как бедность. Да, именно бедность очень часто начинается не с отсутствия возможностей, а с привычки жить в таком неком расфокусе. Тут оставил старое, там потом разберусь, и пошла цепочка недоделок. В итоге не жизнь, а склад незакрытых решений. А ведь именно деньги не любят хаос. Написано, что приходят туда, где есть структура, скорость и ясность. И самая важная способность — не захламлять пространство. Так что пойду-ка я гляну на свой кошелек. Может, пора уже и новый прикупить.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Реклама на радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бубе представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

на Гомеля ФМ на часах 17:51. Попадаю постоянно на эту цифру. У микрофона Аня Мишна. Опять что-то пишут. Разбираемся. Уборка за 3 часа – это не про чистоту. Давайте разбираться. Это, оказывается, про умение принимать непринятые, но нужные решения без тяготы. Оставить или убрать? Сделать сейчас или опять тянуть? Навести порядок или жить среди визуального шума? А человек, который избегает завершить мелкое, почти всегда будет проваливать и крупное. Из всего, что я сейчас рассказала, у меня фокус на 3 часа. Разве это мало для уборки? Если поддерживать порядок и чистоту периодически, то хватает одного звонка друзей, новости, что гости уже на подъезде. Вот честно, хватит и получаса навести такой порядок, что белые носочки гостей даже раздражать не станут. Так что, друзья, мотивация — это тоже сильно и немаловажно.

0: часах 17:57. Рядышком уже Андрей Баранов расскажет нам краткий анонсик.
1: Краткий анонсик. Президент побывал в Индонезии, теперь находится в Мьянме. Вот расскажу, о чем он там разговаривает.
0: Об этом позже. А мы, друзья, встретимся с вами уже в следующем часе. А пока послушаем «Амирчика, это любовь». Красивый трек, который проникает прямо под кожу и заставляет сердце биться чаще.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил свой визит в Индонезию. Глава государства пообщался со своим коллегой Прабово Субианто. Белорусский лидер рассказал об активизации белорусско-индонезийских связей, прогрессе в отношениях и планах на будущее.
4: Индонезия была, есть и, естественно, будет одним из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. И вы знаете, если бы у нас был один такой друг, как Индонезия, нам бы хватило. Прогресс достигнут во многих областях. Есть конкретные наработки на будущее, и потенциал этих наработок огромен. В ходе прошедших вчера и сегодня переговоров на высшем уровне мы в дружественной, конструктивной атмосфере обсудили широкий круг перспективных направлений взаимодействия. И наша с вами дружба, господин президент, во многом способствовала этой эффективной работе. Особое внимание мы уделили проектам торгово-экономической, инвестиционной сферы, а также гуманитарным инициативам. Я подтверждаю решимость белорусской стороны осуществить все цели и задачи, зафиксированные в дорожной карте развития ключевых направлений сотрудничества между Белоруссией и Индонезией до 2030 года. Это главный из подписанных нами сегодня документов. Обеспечение продовольственной безопасности – один из самых насущных вопросов глобальной повестки дня. Вы этот вопрос решаете успешно и видите наше место в решении этих вопросов. Военные конфликты, энергетический коллапс, проблемы на традиционных торговых маршрутах – все это незамедлительно сказывается на цене продовольственной корзины для простых людей. И я твердо уверен, укреплять продовольственную безопасность, чтобы наладить устойчивое самообеспечение, легче совместными усилиями. Мы к этому готовы. Беларусь готова внести весомый вклад в проводимую руководством Индонезии работу. Прежде всего, в том, чтобы обеспечить продовольствием индонезийский народ. Мы можем поставлять вам удобрения, что и делаем, но гораздо больших объемов, сельскохозяйственную технику, большегрузную технику, о которой только что, господин президент, вы говорили. Вы также заинтересованы в работе в Индонезии Минского автомобильного завода, Минского тракторного завода. Мы готовы не только поставлять вам эту технику, мы готовы обучить тысячи ваших людей работе на этой технике. Мы готовы обучать ваших людей не только здесь, в Индонезии, но и на конвейерах наших заводов. Мы готовы также помочь индонезийским друзьям по отдельным, востребованным у вас продовольственным позициям. Вы просили нас, и мы согласились, по поставкам молока, мяса, других продуктов питания сюда.
3: Сейчас Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Мьянме. Глава государства на встрече со своим коллегой Минаун Хлайном отметил, что страны должны выстроить отношения, которые станут примером для других государств в регионе. «Мы должны дать старт новой ступени развития этих отношений», – резюмировал белорусский лидер. Пассажиры автобуса, атакованного дроном в районе населенного пункта Красная гора Брянской области, находятся на территории Беларуси. Всего пострадавших трое, двое водителей автобуса и один пассажир. Они госпитализированы в Гомельскую областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подключены республиканские специалисты. В Жлобине состоялось выездное заседание общественно-политического центра партии с лидерами движения «Искра». Среди спикеров заместитель председателя Жлобинского райисполкома Александр Соловьев, председатель районного отделения партии Вячеслав Липаткин, заместитель председателя областного штаба «Искра» Александр Чичулин и аналитики БИСИ. Участники обсудили партийное строительство молодежного движения, реализацию инициатив и проектов, а также подготовку мероприятий ко Дню независимости Беларуси. И к новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
6: Телефон 343-343.
7: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 18:11. Друзья, напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш телеграм «Гомель», нижнее подчеркивание ФМ, и написать нам то, что хотите передать вашему другу или знакомому. В Вайбере мы тоже есть, номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А мы продолжаем вечерний эфир и в этом часе послушаем. Погоди, не беги, да. Любовь здесь подобна льду, тает от случайного прикосновения. Никита Белико, «Кубики льда». Понять, простить меня, как бы ни старались мы снова по нулям. Ну погоди, не беги домой. Ain't nobody touching my mama. Окунемся в пульсирующую живую энергию стадионов вместе с Ava Max Energy. В этом треке можно глубоко переосмыслить поп-классику. Женя Трофимов и «Комната культуры. Отпускаю».

Об этом этот трек для всех, кто знаком с расставанием, разлукой и настоящими чувствами. Забава, чуточку грустно. Продолжает наш вечер Harry Styles Dance No More. Окунемся в минутные ноты меланхолии, но главное при этом не забывать и танцевать.

Мужчина по имени Энди подошел к своему пикапу и открыл дверь, но отскочил в сторону. Дело в том, что внутри машины он увидел гостя, которого уж точно не должно было там быть. На сиденье расположился медведь, деловито осматривая все вокруг в поисках еды, хотя еда-то уже подошла. Даже открывшаяся дверь и тот факт, что его рассекретили, не отвлекли медведя от занятия. Энди пришлось вооружиться доской, чтобы прогнать мишку. Правда, бить его не пришлось, достаточно было лишь помахать грозным оружием. Мужчина с облегчением убедился, что салон машины его не пострадал, и выдохнул. Он, оказывается, не закрыл просто окно. И именно этим воспользовалось животное. Ну, тут даже если бы машина и пострадала, ну и ладно. Главное, что человек не превратился в очень вкусный ужин. А остальное все-таки ерунда.

0: Твоя реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Завтра, 3 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременно.

Дожди, грозы, местами сильные ливни. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр. Музыка твоя.

Друзья, читаю заметку, не могу не поделиться. Не женился 26.06.26, не переживай. Есть еще 27.07.27 и 28.08.28. И на крайняк 29.09.29. Дата, конечно, изумительная. Почему именно даты регистрации красивые выбирают? А дату совместного переезда отметить красным маркером и отмечать ежегодно, как жизненно такой важный переход в стадию родные и близкие люди. А если переезд все-таки состоялся в одну квартиру, а не в разные, это отлично. Или ремонт. Это же как год за три. Так что, друзья, несмотря на любую, даже самую красивую дату, главное, это, конечно же, любовь и уважение друг к другу. Всем добра!

Друзья, представляете, прохожий засмотрелся на рекламу в ресторане, упал и подал на ресторан в суд. Мужчина пытается отсудить огромную сумму денег у ресторана. Это не в Беларуси произошло. Пожилой мужчина шел мимо заведения, споткнулся, а бордюр упал, получил травмы, которые он считает достаточно серьезными, чтобы требовать компенсацию. Оказывается, их высокий бордюр не сильно заметен. Он одним цветом с асфальтом. А предупреждающая разметка отсутствовала. По мнению компании, ответственность за произошедшее лежит на самом прохожем, который не проявил такой осторожности, что ли. Тут, конечно, ситуация двоякая. Вывод какой? Реклама работает. Да, внимание привлекает. А мужчине пожелаем скорейшего выздоровления и всех благ.

0: Реклама на радио. Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Гучание краины.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

Мы на Гомель ФМ на часах 18:51, как символично уже стало для меня сегодня у микрофона Аня Мишина. Друзья, хочу поделиться с вами новостью. Не смогла удержаться. У меня уже как год живет кошка. Взяли мы ее из приюта. Милейшее создание. Вот не зря говорят, что все-таки не породистые такие обычные кошки, они одни из самых доброжелательных и отзывчивых созданий. Так вот, сегодня моя кошка Эрика родила 3 прекрасных котят. Не 10, не 8, а 3. Ну, это здорово. Это прям целое событие для меня. Правда, кто из них мальчик, а кто девочка, не знаю. Страшновато пока их трогать. Но если, друзья, вдруг кто-то из вас искал верного друга и целый комок нежности, буду рада вам в этом помочь. В скорости побегу смотреть, справляется ли моя новоиспеченная кошка-мать со своими новыми обязанностями. А пока послушаем трек Energy от Ava Max. Этот кошачий характер, независимость, мягкость снаружи и когти внутри идеально дополняют эстетику сингла.

0: часах 18:57. Андрей напомнил о том, что 3 часа пробежали незаметно.
1: Очень незаметно, вот как и завтрашний день, который прямо уже наступит, День независимости Республики Беларусь. И вот сегодня прошел очень праздничный концерт в Гомеле.
0: Отлично, об этом чуть позже подробнее. Друзья, я прощаюсь с вами до понедельника. Окунаемся с душой и телом в праздничную атмосферу Дня независимости Республики Беларусь. Встретимся уже на Гомеле ФМ в 16 часов в понедельник. Желаю всем отлично, незабываемо провести эти выходные, максимально загрузить галерею красивенными фотографиями и видео, а самое главное, с душой погрузиться в атмосферу праздника. А пока послушаем Ваню Дмитриенко с треком «Шелк». Любовь как шелк и хрупка, и нежна.

0: Гомеле 19 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире службы информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил визит в Индонезию. Глава государства пообщался со своим коллегой Прабово Субианто. Белорусский лидер обозначил перспективы взаимодействия двух стран.
6: В числе приоритетов развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленности. Мы открыты для реализации совместно взаимовыгодных проектов и расширения кооперации с Индонезией. Не только простая торговля, но и создание совместных предприятий с глубокой локализацией здесь. Наша страна готова оказать необходимое содействие в подготовке медицинского персонала, квалифицированных кадров для модернизации индонезийской экономики. Мы будем рады видеть в Беларуси как можно больше индонезийских туристов. Я благодарю вас, господин президент, за принятое сегодня решение об открытии посольства, о безвизовых поездках наших граждан к вам и открытии прямого авиарейса. В свою очередь, беларусы не просто присматриваются к Индонезии как очень интересному туристическому направлению. Многие уже открыли его для себя. Наши делегации уделили особое внимание теме взаимных поездок. Поэтому и открытие посольства, и отмена визовых ограничений для белорусов, введение свободных поездок белорусов в Индонезию, как это у нас наоборот происходит, индонезийцев в Беларусь. Это большой шаг вперед. Все это благодаря тому, что наши делегации, члены наших делегаций солидно поработали и о многом договорились. Еще раз подчеркну, у нас не было и нет закрытых тем для сотрудничества, начиная от продовольствия и заканчивая военно-промышленным комплексом. Это стало возможно, уважаемый господин президент, благодаря вашей энергичной поддержке белорусского государства в Индонезии. Мы люди благодарные, мы умеем ценить дружбу, и мы будем это помнить всегда. Спасибо вам большое. Благодарю за внимание.
5: В канун Дня независимости в областном общественно-культурном центре прошли торжественное собрание и праздничный концерт. В Гомеле собрались жители региона всех возрастов, ветераны, руководители, представители трудовых коллективов и молодежь. С главным праздником страны собравшихся поздравил глава региона Иван Крупко. Эта дата символизирует для нас героизм поколения победителей и напоминает об ответственности за будущее Беларуси, резюмировал губернатор. В приемное отделение Гомельской областной клинической больницы было доставлено трое пострадавших при атаке беспилотника на территории Брянской области. Всем им был обеспечен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Андрей Табаньков. Состояние пациентов удовлетворительное, им оказана необходимая помощь. Сделаны перевязки, даны рекомендации. Они были отпущены домой. И к новостям партнера, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Goldrimbuy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
3: Уважаемые жители и гости Гомельской области! Гомельский областной исполнительный комитет и областной совет депутатов поздравляют вас с Днем независимости Республики Беларусь и 82-й годовщиной освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник символизирует мужество, стойкость и трудовой подвиг белорусского народа. Мы свято чтим память тех, кто отстоял свободу нашей Родины, и благодарим каждого, кто сегодня своим трудом вносит вклад в процветание родного края. Желаем всем крепкого здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. С праздником!

0: Дом.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов нового русского начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу. Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам того времени? У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла такая мода. Существует сразу две версии, объясняющие своеобразный вкус воротил из лихих 90-х. Первая версия. Считается, что впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на неделе высокой моды в Париже. Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, завезли эту модную вещицу в Россию и сделали ее своим символом.
1: Олдскулы свело.
3: А вот вторая версия. Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры «Что, где, когда». Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище «Бессмертные». Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины. Вполне возможно, что некто из братков был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Своя реклама. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: О, привет, сосед! Вижу, стройку начал. Кровлю выбрал?
2: Конечно, черепица только «Дёке».
1: Серьезно? А водостоки какие берешь?
2: Выбираю «Дёке». Надежнее.
1: Понятно. А фасад?
2: Сайдинг будет тоже «Дёке».
1: Но ты разогнался. И лестницу на чердак.
2: А как же? Я ставлю «Дёке». «Дёке» – мой выбор для кровли и фасада. Все для строительства дома на сайте dc.by.
3: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

У нас рекламируются все. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Республике Союз Мьянма. Сегодня прошла встреча главы государства с президентом страны Мин Аун Хлайном. Коллега белорусского лидера рассказал о важности визита.
4: Прежде всего, я хотел от всей души хочу поприветствовать в нашей стране. Я еще хотел поблагодарить вас за то, что вы заехали в нашу страну, поскольку у вас визит был долгий. Сначала в России, потом в Китае, потом в Индонезии, потом к нам. Как ваше решение, когда вы приедете в нашу страну? С этого момента я очень рад. И рад вас видеть в нашей стране. Мы с вами встретили 5 раз, и мы друг друга чувствовали, и лично мы уже знакомы. Но при этом вы прилетели в нашу страну. Это доказательство о том, что как вы относитесь ко мне. Для меня это большая честь. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность за то, что вы отправили представителей на выборы. И на инаугурации здесь я еще хотел отметить визит в Мьянму. Ваш визит в Мьянму – это доказательство, как вы относитесь к нашу страну и к нашему правительству. После успешно проводили выборы, еще отправили представителей, и вы сам тоже приехали в нашу страну. Это дает импульс отношения между Беларусью и Мьянмой. После наших выборов мы уже проводили собрание в парламенте уже 2-й раз. И представители партии тоже были у вас 20 и 21 июня. Здесь я хотел отметить, отношения должны расширить не только между нашими двумя странами, между двумя народами, между двумя парламентами. Спасибо вам большое за то, что вы приехали в нашу страну, и добро пожаловать в нашу страну.
3: К новостям нашего региона. В Гомельском медицинском колледже открыли мурал, посвященный выпускнице учреждения Марии Горачук. В торжественном мероприятии приняли участие член Совета Республики Алла Смоляк и начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облсполкома Сергей Белый. Мария Горачук прошла путь от освобождения Беларуси и Смоленщины до Берлина, отмечена орденом Красной Звезды, а также медалью имени Флоренс Найтингейл. Этой награду достойны лишь 6 медсестер Беларуси. Мурал призван напоминать будущим медикам о верности, профессиональному долгу и родине. В преддверии Дня независимости Беларуси партийцы Советского районного отделения партии «Белая Русь» организовали и провели патриотический автопробег. Проехав по центральным улицам города, участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Партизанская крыничка», месту, которое хранит память о подвиге народных мстителей. Команда участников проявили себя в увлекательном квесте, продемонстрировав знание истории, смекалку и ловкость. И к новостям партнера. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Пять. что?
6: Куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
0: Техно-джунгли.
1: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: познакомили. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в республике Союз Мьянма. Глава государства объяснил, зачем приехал в эту страну.
5: Господин президент, я не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе. Мы хорошо знаем друг друга, как вы сказали, встречаемся в пятый раз, наша личная встреча. Есть определенная история, но сегодняшний день, в настоящее время, имеет свою важность. Особенность нынешних взаимоотношений между Мьянмой и Беларусью заключается в том, как я это представляю, что мы с вами должны дать старт новой ступени развития этих отношений. Когда-то, встречаясь последний раз с вами, мы думали и мечтали о том, когда придет этот день, и я смогу вас поздравить с победой. Сегодня это случилось, вы победили. Победили безусловно, безоговорочно. Поэтому я поздравляю вас с этой победой. И еще раз хочу сказать, что мы должны выстроить с вами отношения между двумя странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Господин президент, свой визит, нынешний визит в Мьянму, я определяю как рабочий визит, потому что нам надо обсудить несколько рабочих тем, может, что-то не решается так, как мы когда-то задумали, но нам надо ускоряться. Вы видите, что происходит в мире. Мир развивается очень бурно, очень часто, непредсказуемо. Мы тоже это видим. Поэтому вот эту непредсказуемость в мире мы должны превзойти активными действиями. Ну, так как когда-то мы до выборов с вами разговаривали и обсуждали проблему.
4: К новостям нашего региона. В Гомеле обновили городскую доску почета. На нее занесены лучшие трудовые коллективы города. Среди отмеченных предприятия Новобелевского района, в том числе Веза Геймер, Так Инжиниринг, Беларуснефть и другие организации. Также на доске почета представлены учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. От поликлиник и больниц до вузов, колледжей и спортивных школ. Церемония стала признанием заслуг гомельчан, чей труд служит основой процветания города и страны. В железнодорожном районе Гомеля в детском саду номер 120 прошла акция «Дети рисуют Родину» в рамках проекта Гомельской областной организации «Белая Русь» и телерадиокомпании «Гомель». Воспитанники старших групп получили тематические раскраски. Ребята пели песни о Беларуси, читали стихи и участвовали в викторине. Акция реализована в рамках республиканской инициативы «Белая Русь» с любовью к детям. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Прямо сейчас. Парад планеты на Гомель-ФМ.
9: Хочу поделиться с вами новинками, которые сейчас популярны в разных частичках нашей необъятной планеты. Привет всем, кто настроился на волну Гомель-ФМ. Меня зовут Олеся Василькова, и специально для вас 10 лучших хитов на разных языках.
8: Парад планеты на Гомель-ФМ.
9: Рада представить в параде планеты Италию. Трек под названием «Tu costa fai questa sera», что в переводе «Что ты делаешь сегодня вечером?» певицы Ноэми и продюсера Вито Саламанка быстро стал популярным хитом на итальянском радио и стриминговых платформах. Песня рассказывает о любовной дилемме, когда чувства еще живы, но одновременно присутствует желание забыть прошлое отношение.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Парад планеты.
4: Выходим в открытый космос, и на очереди в параде планеты песни, которая говорит со всем миром на одном языке, на английском. На ее корни и глубина родом из Китая от исполнителя Rich's. Давайте оценим новинку.

0: Предметы на Гомель-ФМ.
1: Эммануэла – болгарская певица, которая начала свою музыкальную карьеру в 2006 году. Ее песни регулярно занимают верхние строчки национальных хит-парадов и завоевывают популярность благодаря яркому вокалу и харизме исполнительницы. Слушаем ее трек «Направи так».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
2: Shout out to my man, Mauve Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: планеты.
1: Популярный азербайджанский поп-дуэт Айзюн Казимова и Рауф Ахмедов покоряет хит-парады своей страны с композицией «Ярасим Мене», что в переводе с азербайджанского «Ты мне к лицу». Ну а клип, в котором исполнители зажигают на грандиозной вечеринке в стиле великого Гэтсби, пропитан роскошью, яркостью.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Парад планеты врывается Колумбия. Эмили Русев, молодой популярный колумбийский певец и автор песен, собирает около миллиона ежемесячных слушателей на Spotify. Его треки известны своими романтическими ритмами, один из которых «Я Уно Афэвэвэ». Предлагаю оценить новиночку.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Парад планеты на Гомель-ФМ.
5: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Прикупил земли, не скрою. И теперь там домик строю. Сайдинг, кровля, водостоки. В моем доме только «Дёке». Стройке правильный дан старт. «Дёке» – качество стандарт. Спрашивайте продукцию «Дёке» в фирменных салонах «Дёке Запад». Сайт dsc.by.
2: Второго июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
4: Садрадин – победитель в номинации «Казахстанский артист года». В прошлом году стал еще и героем обложки казахстанского выпуска рейтинга Forbes, посвященного молодым и перспективным деятелям в категории шоу-бизнес. «Сагыдыш» – это его свеженькая лирическая композиция в коллаборации с певцом Бакр прямо сейчас в «Параде планеты».

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Электронный проект Tech Nation выпускает танцевальные треки в жанрах тех, хаус и электроник. Сейчас представляю вам трек «Моандо Ларата», который завирусился в соцсетях и звучит, кстати, очень стильно. Мне нравится, надеюсь, вам тоже.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Рещице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пиан.бай, телефон 214. Получение прибыли неразвитно связано с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

22 июля. В Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западной четверти от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 30 до 34 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

все скажет музыка.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону плюс 370 29 920 77. Возможность получения премии неразрывно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.